эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,6% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным резидентам и компаниям. Китай лидирует по доле собственников зданий – 44,2%. За ним следует Тайвань – 18,6%, а затем США – 11,3%. Правительство Японии также изучило регистрационную информацию, чтобы выявить владельцев земли и зданий, которые предположительно являются иностранными гражданами и фирмами. Результаты показывают, что им принадлежит до 46% зарегистрированной земли и до 1,7% зарегистрированных зданий. Правительство планирует использовать полученные результаты в качестве основы для разработки будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Аканэ Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия.
Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависят от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом

0: Сакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Ничиобини пиано но энсо о кики ни кимашита. どうでしたか? 素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん?
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
2: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
2: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание Там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе Там, и щеки робота начинают светиться.
2: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии — это Юки, тот самый друг, с которым Там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт.
2: ピアノの演奏を聞きに行きました.
0: Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пианоно-энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики-ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики-ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики-ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как кикимас. Уберите мас и получится кики, а затем добавьте частицу ни, чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав мас в мас-форме глагола и добавив к нему ни.
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов пиано но энсо кикини добавьте икимашита.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Кикини икимашита. Пиано но энсо о кикини икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
3: Кё, доко ни икимашита ка?
0: Разберем фразы.
3: Кё, доко ни икимашита ка?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: Кё – это сегодня. Доко – вопросительное слово «куда». Помните?
3: Харадзюку ни фукуокай ни икимашита.
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. Кай – образовано от глагола «покупать» – кау. Его масс-форма – каймас. Окончание масс опускается и получается кай. В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» из

0: пользуются и в Хараджуку ни, и в Фукуокай ни.
1: Верно, но по разным причинам. Ни в Хараджуку ни указывает направление, а ни в Фукуокай ни ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
0: А теперь повторите ответ после вопроса.
2: Кё, доку ни икимашта ка? Хараджуку ни фуку о кай ни икимашта. Хараджуку ни фуку о кай ни икимашта.
1: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суши. Суши – это?
2: Суши. Суши.
1: Есть? Таберу. А мас форма?
2: Табемас.
1: Опустив мас, вы получите?
2: Табе. Табе.
1: Попробуйте.
3: Суши о табе ни икимашта. Сушиを食べに行きました.
0: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим название дней недели.
1: Слушайте и повторяйте.
0: Понедельник.
2: Кецуёби.
0: Вторник.
2: Каёби.
0: Среда.
2: Суйёби.
0: Четверг.
2: Мокуёби.
0: Пятница.
2: Киньёби.
0: Суббота.
2: Дойёби.
0: Воскресенье.
2: Ничиёби.
1: В нашем диалоге Мия сказала:
2: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
1: Услышали название дня недели?
0: Кажется, воскресенье.
1: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
0: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
5: Доу дешта ка?
4: Субарашикатта десу.
5: Соре ва йокатта десу не.
4: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай. А, коре Юки-сан.
5: Юки-сан?
0: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
1: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
0: То есть правительство под руководством самурая?
1: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
0: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
1: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
0: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
1: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у там встретиться с Юки.

эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 16 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский беспилотник Global Hawk, вероятно, упал в море. Япония публиковала данные о недвижимости нерезидентов. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил поддержку Международному уголовному суду. А сейчас обо всем подробнее. Воздушные силы самообороны Японии сообщили, что беспилотный разведывательный летательный аппарат Global Hawk, вероятно, разбился. Это произошло после того, как в водах у побережья префектуры Тоттори были найдены обломки, возможно, от этого беспилотника. Воздушные силы самообороны утратили связь с этим аппаратом, когда он выполнял полет над международными водами, примерно в 50 километрах севернее данной префектуры, приблизительно в 13 часов во вторник. Именно в это время аппарат, как сообщается, пропал с радара. Данный беспилотник базируется на авиабазе Мисава в префектуре Аомори на севере Японии. По сообщению Воздушных сил самообороны, Global Hawk вылетел с этой авиабазы приблизительно в 10 часов 20 минут. Согласно сообщению, это не был учебный полет, при этом цели вылета не раскрываются. Длина Global Hawk составляет около 15 метров, высота 5 метров, а размах крыльев 40 метров. Он может непрерывно находиться в воздухе примерно 36 часов и выполнять миссии наблюдения и разведки с высоты около 20 тысяч метров с использованием инфракрасных камер высокого разрешения. Япония начала закупать беспилотники Global Hawk в 2015 финансовом году для усиления потенциала наблюдения и разведки. Три таких аппарата размещены на авиабазе Мисава. Утверждают, что стоимость каждого составляет около 17 миллиардов йен или примерно 110 миллионов долларов. Начальник штаба Воздушных сил самообороны Морита Такахиро на пресс-конференции во вторник сказал, что многие подробности пока неизвестны, но будет сделано все возможное для выяснения ситуации. Правительство Японии впервые обнародовало данные о земельных участках и зданиях, принадлежащих иностранным резидентам, включая граждан Японии. Результаты опроса, опубликованные во вторник, показывают, что около 0,06% зарегистрированной земли в стране принадлежит иностранным резидентам и корпорациям. На Соединенные Штаты приходится наибольшая доля земельной собственности – 27,2%. За ними следуют Китай, на который приходится 22,5%, и Тайвань – 7,7%. Опрос также показывает, что около 0,2% зарегистрированных зданий в Японии принадлежат иностранным резидентам и компаниям. Китай лидирует по доле собственников зданий – 44,2%. За ним следует Тайвань – 18,6%, а затем США – 11,3%. Правительство Японии также изучило регистрационную информацию, чтобы выявить владельцев земли и зданий, которые предположительно являются иностранными гражданами и фирмами. Результаты показывают, что им принадлежит до 0,46% зарегистрированной земли и до 1,07% зарегистрированных зданий. Правительство планирует использовать полученные результаты в качестве основы для разработки будущей политики в отношении иностранных граждан. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору заявил одной из парламентских надпартийных групп о том, что японское правительство поддерживает Международный уголовный суд. Председатель и другие официальные лица МУС находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки. Кихара высказался об этом в парламенте во вторник, во время встречи с членами надпартийной парламентской ассоциации по пересмотру дипломатии в области прав человека. Законодатели призывают правительство потребовать от администрации президента США Дональда Трампа срочной отмены санкций в отношении председателя МУС Аканы Томоко, которая является гражданкой Японии. Во вторник эта ассоциация вручила Кихара перечень требований. В переданном письме говорится, что ассоциация самым решительным образом осуждает эти американские санкции. И содержится призыв к правительству Японии недвусмысленно заявить протест против данных санкций и потребовать их немедленного снятия.
Ассоциация также призывает премьер-министра Такаити Санае выразить поддержку МУС в выступлении на Генеральной ассамблее ООН, которая планируется позднее в текущем месяце. В ответ Кихара сказал, что правительство последовательно поддерживает МУС, поскольку тот обеспечивает верховенство закона. Сопредседатель ассоциации, бывший министр обороны Накатани Ген, сказал корреспондентам, что Японии необходимо исполнять свой долг и защищать МУС, поскольку Япония – страна, которая поддерживает верховенство закона. Глава управления ООН по правам человека призвал страны оперативно разработать международные правила для защиты прав человека в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк опубликовал письмо, адресованное разработчикам ИИ и странам. Он также выступил с видеообращением. Тюрк сказал: «Мы стоим на пороге необратимых перемен, которые затронут не только нас, но и будущие поколения человечества». Он добавил, что сегодня люди почти полностью зависят от небольшого числа влиятельных компаний в принятии правильного решения по развитию ИИ на благо всего человечества. Он предупредил, что вред, причиняемый ИИ, не является гипотетическим. Он уже происходит, и это очевидно. Но Тюрк также признал, что искусственный интеллект открывает множество возможностей для прогресса человечества, и что миллиарды людей уже получают от него пользу. Говоря об ИИ-агентах, которые принимают решения и действуют самостоятельно, он сказал: «Все права человека находятся под угрозой, включая право на жизнь и питание, право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и безопасность». Тюрк также упомянул призывы сотрудников компаний, занимающихся ИИ, первых лидеров в этой области и ученых, замедлить развитие искусственного интеллекта. Он сказал, что разработчики несут ответственность за постоянное изучение влияния ИИ на права человека и за принятие мер безопасности. Тюрк также призвал страны усилить надзор и проверку компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Он призвал как государства, так и компании наметить план действий по регулированию передовых новых моделей искусственного интеллекта. Генеральные инспекторы правительства США заявляют, что операция страны против Ирана приводит к нехватке боеприпасов, а на расширение производственных мощностей потребуется значительное время. В понедельник группа сотрудников Управления генерального инспектора Министерства обороны и других ведомств составила и представила Конгрессу свой первый доклад о военных действиях в Иране. В докладе рассматривается период с апреля по конец июня. В документе говорится, что использование боеприпасов в ходе операции привело к дефициту стратегических запасов вооружений и выявило узкие места в промышленной базе, препятствующие пополнению запасов. В документе отмечается, что Министерство обороны работает над расширением производственных линий, обеспечением цепочек поставок и укреплением сотрудничества со своими союзниками. Но при этом подчеркивается, что оборонно-промышленной базе требуется значительное время для расширения производственных мощностей. В докладе говорится, что 5 истребителей и 7 самолетов-заправщиков были повреждены или уничтожены. Также уничтожено до 30 беспилотников. Сообщается, что сотни зданий и сооружений на американских базах на Ближнем Востоке получили повреждения. В документе также говорится, что американские дипломатические представительства в соседнем с Ираном Ираке подверглись более чем 600 атакам. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 29-й урок. Мы научимся говорить, что вы делали. Во второй части урока мы расскажем о Камакуре, популярном туристическом месте около Токио.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия вместе с роботом Харусан сидят в гостиной общежития. Мия делится впечатлениями от фортепианного концерта, на котором она побывала в храме города Камакура в воскресенье. Она показывает фотографии, которые сделала на концерте.
0: Послушайте диалог 29-го урока.
2: Нитиобини пиано но энсоу кики ни кимашита.
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия рассказывает о концерте.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: В воскресенье я была на концерте фортепианной музыки.
1: Харусан спрашивает.
3: どうでしたか?
0: Тебе понравилось?
1: Мия отвечает.
2: 素晴らしかったです.
0: Было чудесно.
1: Харусан говорит.
3: それは良かったですね.
0: Замечательно.
1: Мия показывает фотографию пианиста.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Я много фотографировала.
2: 見てください.
0: Посмотрите.
1: Вдруг что-то на фотографиях привлекает внимание там.
2: А, коре, Юки-сан.
0: Ой, это же Юки-сан.
1: Электронные сенсоры Харусан заметили необычные эмоции в голосе там, и щеки робота начинают светиться.
3: Юки-сан?
0: Юки-сан.
1: Пианист на фотографии – это Юки, тот самый друг, с которым там хочет увидеться в Японии.
0: Кажется, сама судьба сводит их вместе. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Я ходила на фортепианный концерт. Запомните эту фразу, и вы сможете говорить, что вы делали. Давайте разберем значение этой фразы. Пиано – это пианино. Энсо – концерт или представление. А все вместе «пиано но энсо» означает «фортепианный концерт». Частица «о» после этого указывает на объект действия. «Кики ни» означает «чтобы слушать», а «икимашита» – вежливая форма глагола «ходить» – «ику» в прошедшем времени. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение «кики ни икимашита» – «ходила слушать». «Кики ни» состоит из глагола «кику» – «слушать», который в масс-форме звучит как «кикимас». Уберите «мас» и получится «кики», а затем добавьте частицу «ни», чтобы сообщить о цели действия.
1: Получается, что объяснить цель своего похода куда-то можно, убрав «мас» в масс-форме глагола и добавив к нему «ни».
0: Совершенно верно. В сегодняшней фразе целью было послушать концерт, поэтому после слов «пиано но энсо кикини» добавьте «икимашита».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Кики ни икимашита. Пиано но энсо о кики ни икимашита.
1: А теперь давайте послушаем еще один диалог о том, что кто-то сделал.
4: Кё, доко ни икимашита ка?
2: Харазуку ни... 服を買いに行きました。
0: Разберем фразы.
4: 今日どこに行きましたか?
1: Куда ты сегодня ходила?
0: 今日 это сегодня, доко вопросительное слово куда. Помните?
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: Я ходила на Харадзюку за одеждой.
0: Квартал Харадзюку известен множеством модных магазинов. Они популярны среди молодежи, которая следит за свежими тенденциями в моде. Фуку – это одежда. «кай» образовано от глагола «покупать» – «кау». Его масс-форма – «каймас». Окончание «мас» опускается и получается «кай». В конце добавьте частицу «ни», так вы объясните цель похода на Харадзюку.
1: То есть частица «ни» используется и в Харадзюку «ни», и в Фукуокай-ни.
0: Верно, но по разным причинам. «Ни» в Харадзюку «ни» указывает направление, а «ни» в Фукуокай-ни-ику – цель похода. Эти частицы используются в различных ситуациях. Пусть это вас не смущает.
1: А теперь повторите ответ после вопроса.
3: Кё, доку ни икимашта га? Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта. Харадзюку ни фуку о кай ни икимашта.
0: Давайте потренируемся на других примерах. Предположим, вы ходили есть суси. Суси – это?
3: Суси. Суси.
0: Есть – таберу. А масс-форма?
3: Табемас.
0: Опустив масс, вы получите?
3: Табе. Табе.
0: Попробуйте.
5: Суси о табе ни икимашта. Сусиを食べに行きました.
1: В сегодняшней рубрике «Шаг за шагом» мы изучим названия дней недели.
0: Слушайте и повторяйте.
1: Понедельник.
3: Кецуёби.
1: Вторник.
3: Каёби.
1: Среда.
3: Суйёби.
1: Четверг.
3: Мокуёби.
1: Пятница.
3: Киньёби.
1: Суббота.
3: Доёби.
1: Воскресенье.
3: Ничиёби.
0: В нашем диалоге Мия сказала:
3: Ничиёби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
0: Услышали название дня недели?
1: Кажется, воскресенье.
0: Правильно. Если вы хотите указать на день недели, добавьте ни и получится ничиёби ни.
1: А теперь послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: Ничиоби ни пиано но энсоу о кики ни икимашта.
2: Доу дешта ка?
4: Субарашикатта десу.
2: Соре ва йокатта десу не.
4: Шашин о таксан торимашта. Мите кудасай.
6: А, коре? Юки-сан.
2: Юки-сан?
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о Камакуре, где Мия слушала концерт.
0: Город Камакура находится примерно в часе езды на поезде от Токио. Но когда приезжаешь туда, кажется, что попадаешь совсем в другой мир. Более 800 лет назад здесь обосновалось первое правительство под руководством военачальника.
1: То есть правительство под руководством самурая.
0: Да, святилище Цуругаока Хачимангу связано с кланом феодального самурая Минамото. В городе также находится статуя великого Будды высотой 11 метров.
1: В Камакуре можно многое узнать об истории Японии.
0: Да, но кроме того, Камакура славится и прекрасными видами. Например, вы можете отправиться в поход по холмам и в разные сезоны полюбоваться цветущей сакурой, гортензиями или осенними листьями. А если захотите отдохнуть, можете заглянуть в одно из многочисленных милых кафе или пройтись по модным магазинам.
1: А еще Камакура выходит к морю, поэтому в городе есть пляж.
0: На пляже часто собираются серфингисты. Чуть дальше, по береговой линии, будет остров Эносима. Живописное место, которое было изображено на гравюре укиё-э. В Камакуре можно сесть на небольшой поезд линии Эноден и насладиться морским пейзажем по пути на Эносима. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Оставайтесь с нами и узнаете, получится ли у Там встретиться с Юки.